0: предусматривает более ясную последовательную систему оценивания, которая лучше соответствует реальным потребностям учащихся и учителей. По ее словам, эти изменения облегчат переход в гимназию, где оценивание осуществляется исключительно посредством выставления оценок. Утверждение методологии предшествовал процесс апробации, проведенный в течение предыдущего учебного года. Оценивание с помощью оценок было протестировано в 268 учебных заведениях с преподаванием на румынском и русском языках. Зарубежные новости. Зенитный ракетный комплекс, обслуживаемый греческими военнослужащими в Саудовской Аравии, в субботу перехватил две баллистические ракеты, запущенные из Йемена в направлении нефтеперерабатывающих заводов Янбу. Об этом агентство Reuters сообщили источники в сфере безопасности Греции. Служба гражданской обороны Саудовской Аравии объявила, что в Янбу экстренное предупреждение, призвав жителей соблюдать меры предосторожности в связи с угрозой ракетного удара. С 2021 года Греция разместила в Саудовской Аравии американский зенитный ракетный комплекс «Патриот», который обслуживается греческим военным персоналом. Это было сделано в рамках соглашения, направленного на защиту энергетической инфраструктуры королевства. Субботний перехват стал вторым случаем, когда греческие военнослужащие применили этот комплекс в реальных боевых условиях. Йеменские повстанцы хуситы в субботу взяли на себя ответственность за ракетный удар по юго-западу Саудовской Аравии, заявив, что атака стала ответом на удары Риада по находящемуся под их контролем портовому городу. В Испании из-за лесных пожаров уже 80 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома или получили распоряжение не выходить из дома, сообщает El Paz. Жители столичного региона в районах вокруг пожаров посоветовали не выходить из дома из-за плохого качества воздуха или же пользоваться респираторами. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 11-17 градусов, завтра днем ожидается плюс 23-28. На этом мы и завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Аскультаций Радио Молдова.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Питков. Конгресс местных властей Молдовы «Калм» заявляет, что установленный на 31 июля срок для добровольного объединения населенных пунктов используется для оказания давления на представителей местной власти. В обращении, направленном руководству страны, «Калм» требует восстановления законности, прекращения давления на органы местного управления и возобновления диалога. В обращении к президенту страны Майе Санду, председателю парламента Игорю Гроссу и депутатам парламента, премьер-министру Василию Тофану, генеральному прокурору и директору службы информации и безопасности, «Калм» обращает внимание на то, что административно-территориальная реформа основывается на концепции, которая не утверждена никаким нормативным актом, но при этом используется как основа для реализации процесса. Кроме того, по мнению Конгресса, недавние заявления некоторых сторонников данной модели подтверждают, что весь процесс реформы местного публичного управления осуществляется вне правовых рамок, а использование проекта неутвержденного документа в качестве юридического основания является явным свидетельством превышения законных полномочий. Отметим, что недавно генеральный секретарь правительства Алексей Бузу заявил, что срок добровольного объединения органов местного публичного управления, который истекает через несколько дней, продлеваться не будет. По его словам, с августа правительство начнет процедуру нормативного объединения для примарий, которые отказались от добровольного объединения. Административно-территориальная реформа должна быть завершена до местных выборов 2027 года, отметил Алексей Бузу. Государственные услуги в Республике Молдова оцифрованы примерно на 65% для граждан и на 76% для бизнес-среды. По данным Агентства электронного управления, уже 26 государственных учреждений предоставляют все свои услуги в онлайн-формате, а цель властей – обеспечить возможность цифрового доступа ко всем государственным услугам к 2030 году. Еще 14 учреждений перевели в цифровой формат более половины предоставляемых ими услуг. Цифровые услуги доступны через платформу ЕВА, которая объединяет информацию о 629 государственных услугах для граждан и представителей бизнеса. Из них 426 услуг можно заказать онлайн с электронной подписью или без нее, что составляет 67,7% от общего числа. По данным Агентства электронного управления, использование цифровых государственных услуг позволило сэкономить более 853 миллионов леев в 2025 году за счет сокращения времени, необходимого как для получения, так и для предоставления услуг. Зарубежные новости. Еще один беспилотник был сбит сегодня утром над территориальными водами Румынии в районе Сулина-Килия. Министр обороны Румынии Радо Мируца заявил, что каждый такой инцидент подтверждает, агрессивная война России против Украины продолжает создавать риски за пределами Украины. По его словам, Румыния продолжит твердо защищать свой суверенитет и воздушное пространство, а подобные провокации должны прекратиться. Это уже третий беспилотник, который проник в воздушное пространство Румынии за последние три дня. Согласно расследованию, проведенному Генеральной прокуратурой в Бухаресте, беспилотник, сбитый в пятницу утром, относится к типу «Шахет», который используется Российской Федерацией в войне против Украины. Расследование по беспилотникам, сбитым 25 июля и сегодня, продолжаются, сообщил президент Никуш Ордан. Напомним, что 24 июля впервые беспилотник был сбит военной авиацией на территории Румынии пилотами истребителя F-16. Беспилотник типа «Шахет» был поражен над незаселенной территорией в уезде Бузеу. Второй беспилотник был сбит в румынском воздушном пространстве утром в субботу 25 июля вблизи населенного пункта Сфенто-Георгия. Как и в первом случае, его уничтожил румынский пилот с борта истребителя F-16. В завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха плюс 23-28 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. În ritm cu vremurile.